Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Не будем грустить о лете. Осень, как-никак, золотая пора. Готовь любовь осенью, а наслаждайся ей весной. Вот так перефразирую известную поговорку. И сразу же есть чем себя занять. Ну, правда же? Певица Максим только что на радио «Дача». Друзья, больше грустить не будем. Обещаем. Впереди хит певицы Натали. И вот там, друзья, там, я не знаю, наверное, смешались все времена года. Но самое главное, что настроение просто на высоте. С вами Иван Никитин, это Радио Дача. Продолжаем слушать самую лучшую музыку.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

прощаться не будем. Мы, может, только встретились, только породнились, только почувствовали себя на одной волне. Объединяем меломанов всех стран вместе с хитом Димы Билана на радио «Дача» прямо сейчас. Впереди песня высокого полета и замечательного артиста. Так что встречайте, Валерий Сюткин скоро в эфире.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: оставить пессимистичные мысли. Жизнь одна, и она должна быть прекрасна. К тому же, когда одна дверь закрывается, другая непременно скоро откроется. Возможно, прямо сейчас. Авраам Рузо с душевными переживаниями на Радио Дача. Друзья, мне кажется, для счастья нам нужно знать две вещи. Ну, во-первых, хорошо там, где есть Радио Дача. А во-вторых, что нужно Юлиане Карауловой, мы тоже скоро узнаем. Это в продолжении прекрасного настроения.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
4: Полина Гагарина.
3: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Магнитогорска. Хочу поздравить Оксану и Алексея Шмандюк с серебряной свадьбой. Пожелать им здоровья, счастья, любви. Пусть у них семейная жизнь бьет ключом. Хочу передать им песню «Юты», «Любимый мой». Спасибо.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: научить красиво плыть по жизни задач, наверное, больше родителей или бабушек и дедушек. Уж они-то знают, что жизнь прожить не поле перейти, всякое бывает, и главное – уметь держать удар. Таисия Повалий с пожеланием везения в любви только что на радиодаче. У микрофона Иван Никитин, ну а скоро послушаем хит Татьяны Булановой, под который снято стольких коротких видео, что, наверное, уже побиты все танцевальные рекорды.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 12 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Значит, с первой частью фразы согласен. Пусть музыка льется бесконечно. А со второй бы поспорил. Ноты дождя нам сегодня ни к чему. Не нужно портить замечательный прогноз синоптиков. Все и так хорошо. Проект Seven Rose об осенней хандре. Только что на радио «Дача». Перемещаемся от стиля диско к современному звучанию. И скоро послушаем Люсю Чеботину, она же Горгона российской поп-сцены.

0: Спасибо Марине Хлебниковой. Надеюсь, снег нам сегодня не грозит, а то я как-то не захватил пуховик из дома в надежде на теплую осень. Впереди рубрика «Удачный момент». Здорово, что звоните в такой ранний час в Москве. Ну а перед музыкальным приветом одного из вас окунемся в душещипательную историю любви Анны Семенович. Не пропустите.
1: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Долгопрудного. Сегодня хочу поздравить свою коллегу, замечательного человека, Настю Фомину, с днем рождения. Настен, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Пожалуйста, оставайся такой же позитивной, какая ты есть. Я рада быть знакомой с тобой, с человеком добрейшей души и огромного сердца. Я тебя от души поздравляю с твоим Новым годом, с твоим новым днем. И дарю тебе песню Варвары. Спасибо огромное, радио «Дача».

Става, я люблю тебя до луны. Именно так она называется. Любить так любить, гулять так гулять. Ирина Дубцова поделилась бескрайними чувствами только что в эфире Радио Дача. И ведь не зря же говорят, если очень захотеть, можно в космос полететь. Словом, невозможное возможно. Так считает Дима Билан. Послушаем совсем скоро его хит в нашем эфире. Иван Никитин вместе с вами. Это Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

просто хотелось чаще улыбаться.

бежат в июле мы уже не успели, поэтому поблагодарим певицу Чепик за идею на следующее лето. А вот куда сбежать в ближайшее время, например, на выходных, узнаем уже скоро. Поделится Леонид Агутин. Да, друзья, дождемся совсем скоро в эфире.

0: заголовок желтой прессы мог бы звучать примерно так. Шаман снова влюбился. Певец признался, виной ее губы, а они как мед. Даже как-то необычно, знаете ли, слышать от этого великолепного артиста песню не только про любовь к родине. Приятная неожиданность, согласитесь. Друзья, впереди у нас рубрика «Удачный момент», а также песня Аниты Цой. Но вот интересно то, что в рубрике «Удачный момент» прозвучит такая песня, друзья, такая песня, с которой связана, наверное, целая эпоха программы Юрия Стоянова и Ильи Олейникова.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Антонина. Я звоню из города Нижний Тагил, в город Череповец. Хочу передать привет Нине Арсентьевне, бывшей наставнику. Я на трамваях работала, когда она была наставником. Песню «Городок» исполняет Жилик и Вороб. Спасибо, радио «Дача». Вам

0: Нехорошо это. К тому же, чем чаще радуешься чужим промахам, тем меньше как-то начинаешь замечать свои победы. В общем, всем успехов, друзья. Пелагея на радиодаче с интересным наблюдением за казаком. Иван Никитин вместе с вами. Впереди нас ждет гороскоп на наступающий день. Давайте будем во всеоружии все знать и чтобы все у нас получилось.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 12 градусов, ветер южный – 3 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер западный – 6 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 10 сентября, четверг. Львам, весам и водолеям предстоит принять решение, связанное с отношениями или сотрудничеством. Не исключено, что придется пересмотреть прежние договоренности. Не бойтесь сказать «нет», если ваши планы изменились. Овнам, ракам и скорпионам может открыться информация, которой раньше не хватало для принятия окончательного решения. Не спешите действовать сразу. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на деньги и имущество. Возможно, разговоры о крупной покупке, ремонте, аренде или распределении семейного бюджета. Хороший день, чтобы считать, сравнивать и задавать неудобные вопросы. Близнецам, стрельцам и водолеям, близнецам, стрельцам и рыбам может захотеться резко изменить планы. Не обязательно отказываться от задуманного, достаточно оставить возможность для другого сценария. Не исключено, что он окажется интереснее.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропусти.

безусловно, бережем милых дам и носим их на руках. Но кто о нас, мужчинах, будет думать, кто нас пожалеет? Нам, может, тоже иногда хочется опустить скупую слезу. Например, когда фильм смотришь или лук режешь. Как быть? Где скрываться? Непонятно. В общем, группа Бис с утешающими строками только что для самой красивой половины человечества на радио «Дача». Друзья, далее послушаем, ну вот буквально через несколько минут, песню о настоящей любви в исполнении Юрия Антонова. Дождемся. Звук пос...

0: Что значит «если спою»? Ни в чем себе не отказывайте. Хочется петь? Делайте любимое радио погромче и подпевайте. Заодно точно проснетесь, причем легко и весело. Группа «Непара» на радио «Дача» о любви к осени. А там, где песни, там, как известно, и до танцевальных движений тоже близко. Виктория Дайнеко поддержит атмосферу через пару минут.
1: Реклама.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Полина Гагарина.
2: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Хочу для своего друга Айваза заказать песню Владимира Высоцкого. Я желаю тебе хорошего настроения, а вам, радио «Дача», большое

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Денис Клявер. Жизнь игра.

Удачно и вовремя прозвучал хит Дениса Клявера. И вот почему. Скоро мы с удовольствием насладимся и другими его музыкальными шедеврами на фестивале «Удачные песни». Приглашаем и вас послушать своих любимых артистов и увидеть юбилейное шоу «Радио Дача» в Лайф-арене. 26 сентября на 20-летие любимого радио на одной сцене выступят Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Подробнее на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: музыкальная загадка этого утра. Попробуйте угадать исполнителя, в песне которого звучат слова «туманы», «сердце», «черешня» и «целое». Николай Басков покорил песни и еще сильнее удивил стихами. Только что на радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами, а впереди еще одна загадка, но уже от Алисы Мон. Узнаем, с каким камнем она сравнивает глаза любимого человека.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Любопытный, но бестактный. Мало ли, по каким причинам медведица сейчас одна. Во-первых, многие медведи с утра уходят на работу, а во-вторых, медведице тоже есть чем заняться. И медвежат накормить надо, и в школу собрать, и дома прибраться. Михаил Боярский на радио «Дача» только что помог понять, куда подевался медведь. На этом у меня все. Желаю бодрого утра, и чтобы к вечеру все мы вновь собрались дома за семейным столом. С вами был Иван Никитин. В следующем часе встречайте Андрея Фролова.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя.

0: прекращающие действие при боли в мышцах и суставах.
1: Salvisar.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Уважаемая радиодача, я Татьяна Александровна Семенова, проживаю в городе Сызрани. Давно не была в своем родном городе. Хочу привет передать своей двоюродной сестре Татьяне Васильевне и заказать песню про наш родной город Бологое. Я желаю тебе, Татьяночка, долгих-долгих лет жизни, счастья, всего хорошего. А вам

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президенты России и Вьетнама приняли заявление об укреплении двусторонних отношений по итогам вчерашних переговоров в Кремле. Как пишет РИА Новости, они подписали пакет договоренностей, которые Владимир Путин назвал важными и взаимовыгодными. Он подчеркнул, что страны сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. Также, по словам российского лидера, государства развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. А Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. В России проходит тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. До 8 вечера по местному времени текущего дня избиратели 32 регионов, где ДЭК будут применять на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, могут пройти процедуру в тренировочном режиме. В Минцифры рассказали, для участия необходимо зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизоваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Все данные в рамках тренировки обезличены, посещать избирательный участок для этого не требуется. Средний возраст безработных в России в июле составил 36 лет. Это на 2 года меньше, чем было в 2025-м. Данные статистики изучила РИА Новости. В середине лета граждане в среднем искали работу 5 месяцев. Отмечается, что чуть более 1 миллиона безработных составляют городские жители, около 500 000 – сельские. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: музыкальной ономастикой. Именно так называется наука, изучающая имена, их значения и прочее, и прочее. Сразу вот с такой вот полезной информацией врываюсь к вам в динамики. Меня зовут Андрей Фролов. Несколько часов проведем вместе здесь на радио «Дача». Далеко не убегайте, потому что ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей продолжатся. Очень скоро услышим Игоря Суруханова, Ани Лорак, а также подоспеет Денис Майданов.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 12 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Сегодня 10 сентября, четверг. Львам, весам и водолеям предстоит принять решение, связанное с отношениями или сотрудничеством. Не исключено, что придется пересмотреть прежние договоренности. Не бойтесь сказать «нет», если ваши планы изменились. Овнам, ракам и скорпионам может открыться информация, которой раньше не хватало для принятия окончательного решения. Не спешите действовать сразу. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на деньги и имущество. Возможны разговоры о крупной покупке, ремонте, аренде или распределении семейного бюджета. Хороший день, чтобы считать, сравнивать и задавать неудобные вопросы. Близнецам, стрельцам и рыбам может захотеться резко изменить планы. Не обязательно отказываться от задуманного, достаточно оставить возможность для другого сценария. Не исключено, что он окажется интереснее.

Толкотни очередного часа пик, молю, не забывайте, что позади не только повороты, которые вы преодолели, но еще и другие люди, которые идут, едут, торопятся. Например, на начинающийся эфир. Не останавливайтесь, как вкопанные на проходах и светофорах. Как понимаете, данный монолог основан на реальных событиях. Всем легко и спокойно добраться до работы. Желаю также доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Расскажу, на чем будет основан дальнейший эфир здесь, на Радио Дача. Исключительно лучшие хиты от ваших любимых исполнителей, а также горячие новинки. Через короткую паузу появятся в ваших динамиках Алена Апина, Андрей Губин и не только.

0: тепле, о том, что нам с вами предстоит зима, холода, и если вы тоже насчет этого расстраиваетесь, то предлагаю сконцентрироваться исключительно на позитиве. Например, сегодня в столице обещают довольно солнечный, теплый денек. Наслаждайтесь последними моментами этих дней. Ну и, естественно, только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. А они далеко не последние. Будут буквально через пару минут. Дуэт Вован и Анна Семенович. А дальше продолжим. Также круто. В общем, будьте рядышком. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача, несмотря на погоду.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
6: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
5: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет. Кошмар.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Хочу пожелать всем водителям удачной дороги. И подарите нам песню Валерия Сюткина. Спасибо вам огромное, радио «Дача».
3: У твоей мамы.

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Самозанятых ограничат в работе на одного заказчика. Если такие предприниматели работают через агрегаторы и маркетплейсы, то они не смогут выполнять заказы одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода подряд. Об этом рассказал ТАСС, член общественной палаты Евгений Башаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Но введение направлено на защиту работников от скрытого найма без социальных гарантий. Но если хотя бы в одном месяце самозанятый отработает меньше 60 часов, отчет 6-месячного периода начинается заново. Через портал госуслуги в текущем году подано 999 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс. Это 3/4 всех подобных документов в регионах, где доступен такой сервис, сообщили в Минцифры. Прием проходил в две волны. Для упрощения процедуры на госуслугах работала функция предварительного заполнения заявления. Пользователи Яндекса направили более 2 миллиардов рублей на благотворительность. Таковы данные за 6 лет. Желающие поддержать благотворительные проекты, в частности, подключили округление и добавление. Специальные механики помощи рядом, которые позволяют регулярно жертвовать небольшие суммы на нужды фондов и их подопечных. Известно, что больше всего таких пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Краснодаре. А средний размер пожертвования через округление составляет около 14,5 рублей. Это почти втрое больше, чем 6 лет назад, когда соответствующая механика только запустилась. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: очень хотелось бы такую услугу, чтобы можно было взять кофе с собой и солнце тоже. Если слышите и возвращаетесь в столицу из каких-то теплых мест, то последуйте совету Елены Терлеевой. Привезите нам еще хотя бы на месяцок ярких лучей и витаминчика D. Очень сильно хочется. Ладно, не буду нудить. Давайте лучше делать все возможное от нас, чтобы поднимать настроение в этот четверг с самого утра. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и, конечно же, продолжу ставить для вас только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро, через пару минут буквально, появится в ваших динамиках группа «Руки вверх», Сергей Трофимов и многие другие. Оставайтесь.
1: Дожди. Реклама.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
3: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрынского, 13-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День разноцветных букетов отмечают сегодня, 10 сентября. Это неофициальный праздник, который посвящен красоте осенней природы и искусству флористики. Его главная идея – подчеркнуть многообразие растений, подарить яркие эмоции и напомнить, что букет – это простой способ порадовать близкого человека. Правда, в наши дни далеко не дешевые. Цените такие знаки внимания.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: прям любить так же, как тебя любила, не надо, прям точь-в-точь. Зачем, мальчишки? Иди в комплекс зарабатывать. Потом на психологов денег не напасется. Кстати говоря, о дешевой и даже бесплатной терапии расскажу прямо сейчас. Это, естественно, плейлист «Радиодача». Здесь только ваши любимые исполнители, суперхиты и свежайшие новинки от них. Возьмем коротенькую паузу и очень скоро вернемся. Таисия Повали будет через пару минут. Не пропустите.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: если вы еще не знаете точно, как организовать свой колодец где-то на дачном участке или подготовить свой загородный дом и все прилегающие хозяйства к наступающим холодам, то непременно слушайте нашу рубрику, которая создана именно для таких вот людей. Называется она «Хорошо устроена». Каждые выходные в эфире «Радио Дача» можно послушать в субботу в 11:30, в воскресенье в 17:30 по Москве. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте.
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Там боль не дает покоя.

0: Условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48. Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа. Игру.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Наталья. Звоню из Смоленской области. Хочу поздравить своего сына Константина. Пожелать ему крепкого здоровья, удачи во всем, тепла и уюта в семье. К поздравлению присоединяется вся семья. Сынок, специально для тебя заказываем песню группа «Тутси самый-самый». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Вероятность нового снижения ключевой ставки Банка России выросла. Такой прогноз в беседе «Стас» дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, на заседании 11 сентября регулятор может уменьшить ставку еще на 0,25%. Поводом стало замедление роста цен в августе после более высоких показателей начала лета. Напомню, сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Пенсии по старости с будущего года предложили назначать автоматически. Социальный фонд будет делать это в беззаявительном порядке на основании только тех данных, которые уже есть в его информационных системах. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, это должно избавить граждан от необходимости обращаться за выплатой лично. Отмечу, сейчас достигшим пенсионного возраста россиянам необходимо подтвердить назначение пособия через госуслуги, а имеющим право на досрочную пенсию самостоятельно подать заявление в социальный фонд. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Всегда было интересно, что в этой песне означают красные девушки. И только сейчас нам всем становится очевидно, что речь про красные флаги, про предостережение. Друзья, конечно же, сохраняйте вокруг себя только тех людей, которые приносят вам позитив, радость и энергию, особенно в этот рабочий четверг. Всем желаю доброго утра. Оставайтесь рядом с Радио Дача, и мы постараемся сделать то же самое. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 15 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

удача благоволит смелым, а еще к ней нужно быть готовым и, естественно, хватать за хвост. Вот и Владимир Пресняков про такого человека, про счастливчика. Желаю, чтобы фортуна улыбалась вам в этот четверг, все дела ладились и, конечно же, звучали только ваши любимые хиты. Для этого надо оставаться рядышком с приемником, настроенным на радио «Дача». Но даже если его под рукой не оказалось, помните, всегда можно с помощью интернета получить наш эфир. Устанавливайте приложение «Яндекс.Радио». Там можно и плейлист посмотреть, и любимые композиции добавить в избранное. Оставайтесь рядышком. Через короткое время появится в ваших динамиках Анжелика Варум, Юрий Антонов, а также Михаил Шафутинский.

0: про самое дорогое. Такси «Дождливое» спела Анжелика Варум только что. У нас на Радио Дача все самое ценное, что есть, находится в свободном доступе и по одному и тому же прайсу абсолютно бесплатно. Я думаю, вы поняли. И речь идет про песни, которые попадают в наш плейлист по единственному критерию. Это должен быть абсолютный хит. А лучшие из них отправляются в горячую десятку. Хит-парад формируется благодаря вашим заказам в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Помните, именно вы можете помочь своему кумиру подняться выше в нашем чарте.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
10: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
9: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я из Москвы. Хотела бы передать привет своему любимому мужу, своим деткам любимым. Большой привет своей бабушке Блашу. Это Саратовская область. И хочу для всех заказать песню «Две жизни». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и более при рождении третьего ребенка установили 33 региона. В их числе Адыгея, Мордовия, Удмуртия, Владимирская и Воронежская области. Речь идет о семьях, в которых родителям на момент рождения ребенка меньше 36 лет, пишет РИА Новости. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона. Уточняется, самая большая выплата в размере 600 тысяч рублей положена в Псковской области. Устный экзамен по истории введут в школах в 2028 году. Он станет еще одним допуском к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку. Как сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, данное тестирование должны будут сдавать все девятиклассники. Цель – оценить живое понимание истории, умение грамотно выстраивать причинно-следственные связи между событиями, аргументировать свою позицию. Ответы будут записывать на аудио или видео, чтобы избежать спорных ситуаций. Оцениваться экзамен будет по системе «зачет-незачет». Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио. Радио «Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

Это вторую половину надо делить с каким-то серьезным представителем спецслужб, если он умеет и по губам читать, и по глазам. В общем, Максим примерно вот такой любовной истории. Спела нам только что. Я вам скажу, что способен читать исключительно в текстовом виде послание. И напоминаю, что ровно в 12.00 уже совсем скоро стартует программа «Удачный час». Можете пока формулировать, придумывать, кому вы отправите привет или поздравление. И уже, когда начнем с вами нашу интерактивную передачу, все можно будет писать в группу ВКонтакте «Радио Дача», в мессенджер «Макс» и, конечно, звонить по номеру в Москве 8-495-995-2555. Буду очень ждать, ну а мы, естественно, дождемся через пару минут буквально новых суперхитов от ваших любимых отечественных исполнителей. На горизонте Татьяна Куртукова, Дмитрий Маликов, Алсу, А-студио и не только. Оставайтесь, ничего не пропускайте.

0: Какая хитренькая Татьяна Куртукова хочет, чтобы только ее любил. Но это эгоизм, как по мне. Там же еще есть родственники, мама, папа, жена, дети, другие любимые артисты, в конце концов. Но с точки зрения именно этой исполнительницы все справедливо. Хочется всю аудиторию забрать себе. Но я надеюсь, вы не такие и любите многих артистов, которые звучат у нас здесь на Радио Дача. С ними непременно продолжим спустя короткую паузу. Далеко не убегайте. Впереди услышим Ирину Аллегрову, Полину Ростову и еще многих других.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Поет Полина Ростова. Ничего никогда не бывает поздно. Если есть желание, нужно браться и делать. Всем целеустремленности и сил в этот рабочий четверг желаю, чтобы все закончить вовремя и убежать домой пораньше. Естественно, в этом помогают и ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей здесь, на Радио Дача. Оставайтесь, далеко не убегайте. Очень скоро продолжим.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
8: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
7: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Родиона. Я хочу поздравить свою маму с прошедшим днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья и заказать ей песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: такую.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
4: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
5: ВАД не является лекарственным средством.
6: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В Москве полдень, до фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. Такое заключение Роспотребнадзор сделал по итогам изучения обстановки в городе в период с 31 августа по 6 сентября. Ведомстве также назвали вакцинацию основным средством профилактики гриппа. В столице можно бесплатно сделать прививку во всех поликлиниках. Кроме того, для местных жителей открыто 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. В центрах московского долголетия стартует новый цикл интерактивных встреч «Мошенник на ладони. Играем и распознаем» от проекта «Перезвони сам». Как сообщили в мэрии, занятия для горожан старшего поколения начинаются с этого дня. Посетить их можно будет до конца октября. Участников ждет викторина, благодаря которой они узнают о самых распространенных мошеннических схемах и проверят свою цифровую грамотность. Мероприятия пройдут в командном формате. Детективные этапы позволят применить полученные знания на практике. На городской ферме ВДНХ стартует осенний фестиваль урожая. До 27 сентября гостей ждут выставка гигантских овощей, кулинарное и карвинг-шоу, мини-ярмарка, фотозона, лекции, познавательная программа, кинопоказы и парад костюмов на воде. Известно, что в рамках мероприятия представят овощи-рекордсмены, выращенные садоводами из 75 регионов нашей страны. Их взвешивание состоится сегодня. За звание победителя поборется в том числе 12-летний садовод из Иркутска, вырастив гигантскую тыкву весом более 800 килограммов. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу «По вашим заявкам. Удачный час». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Давно рассказывал и предупреждал, что ровно в 12.00 стартуем здесь на радио «Дача» вместе с вами в удачном часе. Приветы, поздравления будут, а также ваши музыкальные заявки, которые необходимо оставлять только по номеру в Москве. Напоминаю, циферки 8495-995-2555. А пока прочитаю первое письмецо, которое прилетело в группу ВКонтакте. Олеся Иванова передает огромный привет Артему Заботину, а также говорит, что сильно его любит, от всей души желает самого хорошего дня. Пусть все складывается легко. Настроение будет отличным, а впереди ждет только радость и приятные сюрпризы, которые, я думаю, в ваших силах, кстати говоря. Олеся, спасибо, Радио Дача, что дарите классные песни и хорошее настроение. Стараемся изо всех сил, и, видимо, получается, что не может не радовать. Напомню еще разок координаты, где оставлять ваши сообщения. Находите группу ВКонтакте Радио Дача, там прямо на стене опубликован специальный пост, под ним комментарии открыты, жду ваши сообщения там, пишите на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве, который уже вам напомнил. Очень скоро вернемся, всех жду.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ангелина Васильевна. Я из города Сыктывкара. Передаю своим родным и близким огромный пламенный привет и прошу исполнить песню Валерии. Радио Дача, большое спасибо. Я вас люблю.

Возвращаюсь к вашим новым приветам и поздравлениям. Парочку из них уже забрал из мессенджера Макс и группы ВКонтакте. Например, вот Евгений передает привет Ольге Михайловне, маме своей, а также Елене Михайловне. Они сейчас делают ремонт. Желает Евгений им больше сил и терпения. Да, в этом деле непременно понадобится. Далее Ксения Сидорова отправляет салют всей своей большой семье, родителям, детям, сестре, племянникам. Желает здоровья, счастья, мира и добра. Всем отличного дня. И любовь любимого. Огромный привет Яше Шведову из Волгограда отправила. Я его очень сильно люблю, сообщает она на всю страну. От всей души желаю самого хорошего дня. Пусть все складывается легко, настроение будет отличным, а впереди ждет только радость и приятные сюрпризы. На этом прервемся ненадолго. Ваши свежие письма прочитаю уже через пару минут. Отправлять их необходимо по-прежнему на мессенджер Макс, а также пишите в комментариях к специальному посту в группе ВКонтакте «Радио Дача». Музыкальные заявки, напомню, принимаются исключительно по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Я Вика Французова, я из города Гагарин. Я хочу передать привет моей маме и включить.

0: Сказочный час.
1: Накопилось огромное количество ваших свежих писем. Давайте потихонечку буду от них избавляться и отправлять к вам в динамике. Анна Попова из Вологды пишет нам, что хочет передать привет своему брату в Тулу, Попову Ивану. Он сейчас работает. Ванечка, жди нас в гости, пишет Анна. Очень скоро. Мы тебя любим. От детей пламенный привет. То есть поработаешь, Вань, и спеши домой готовиться принимать гостей. Такой план у тебя сегодня. Далее поздравления отправляются к папе и мужу, Побединскому Сергею. С днем рождения поздравляют, видимо, родные. Никто не подписался. Всего самого наилучшего пожелали и здоровья в том числе. Также Дашуля Царькова в комментариях в группе ВКонтакте отметилась. Пишет, что передает привет своему любимому супругу Александру. Он сейчас за рулем и слушает вас. Пускай сильно не отвлекается, но, надеюсь, ваш привет услышал. Хорошего дня, Александр, тебе Даша пожелала. И огромное количество сердечек в виде смайликов оставила. Здесь прервемся. Обязательно вернусь к вашим новым приветам и поздравлениям в текстовом формате. Их оставлять можно в мессенджере Макс, а также пишите в комментариях под специальным постом, который опубликован прямо на стене в группе ВКонтакте «Радио Дача». Музыкальные заявки принимаются исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 20 градусов, ветер южный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 16 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
4: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
5: Реклама.

0: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Егор Калинцев. Я из города Воскресенск. Хочу передать огромный привет «Радиодаче». Поставьте, пожалуйста, песню «Happy End». Спасибо, «Радиодача».

Как и обещал, свежая порция ваших приветов и поздравлений сейчас будет озвучена. Делайте громче, ничего не пропускайте. Возможно, там имеется что-то и для вас. В первую очередь ныряю в мессенджер Макс. Здесь большое количество сообщений непрочитанных. Елизавета из Челябинска отправляет привет подруге Ирине. Просит сказать, чтобы она не унывала, чтобы там не случилось. Ира, не унывайте. Выполняю просьбу Елизаветы. Прошу вас об этом. В такой прекрасный день нужно улыбаться, и пусть она это делает почаще и приезжает к нам в город, в Челябинск. Ирина, пакуйте чемоданы и исключительно с улыбкой туда заявитесь в ближайшее время. Людмила, всем привет, кто слушает Радио Дача, а также отдельный салют тем, кто в отпуске. Отличного настроения вам желает, там как будто нет поводов грустить, Людмила. Будьте счастливы, мы скоро вернемся на работу. Ждите, куда вернетесь, было бы интересно узнать, чтобы люди готовились, собственно. Светлана поздравляет семью Антоновых с годовщиной свадьбы. Всего-то 27 лет вместе. Давайте живите дружно и счастливо еще 3 раза постолько. Роднулька Таня и зятек Андрей, я вас обожаю и люблю. Будьте счастливы, написала Светлана. Присоединяемся к таким теплым пожеланиям. Помните, чем искренней и подробнее, интереснее ваше сообщение, тем больше шансов, что оно прозвучит в удачном часе. Что ж, очень скоро вернусь к вашим новым приветам и поздравлениям. Пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ускалов Дмитрий Анатольевич. Я хочу передать привет Саратовской области, Марскому району, село Михайловску, Ускалову Денису Анатольевичу. Они сейчас находятся на отдыхе у дедушки. Пусть отдыхают хорошо, ну и работают. И песенка для них «Любэ». Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Быстренько озвучу еще несколько ваших приветов и поздравлений и двинемся дальше к вашим любимым песням от лучших отечественных исполнителей. Даша передает привет и поздравления для мужа Маланова Олега с годовщиной их свадьбы. Поздравляет, желает самим себе любви и счастья на долгие годы. Спасибо за настроение. Всем добра. И вам того же, Даша, тоже поздравляем вас от всего коллектива «Радио Дача». И Иван огромнейший привет отправляет в Калининград Иришке Малышке. Большое спасибо за поздравление с днем рождения. Было неожиданно и очень приятно. Обожаю тебя, лапочка, ты мое счастье. Вот так-то можно и ответные приветы тоже оставлять. Напоминаю наши координаты. Группа ВКонтакте «Радио Дача». На стене имеется специальный пост «Удачного часа». Прямо в комментариях пишите все, что хотите сказать родным, коллегам, близким. Также отправляйте сообщение в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. Делайте музыкальные заявки. Напоминаю, циферки 8-495-995-2555.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуй, «Радио Дача». Меня зовут Аслан Кабилов. Хочу поздравить Ксюшу Казанину с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, успеха. И чтобы всегда слушала родителей и никогда не болела. Хочу поставить для нее песню Алены Апиной «Ксюша». Спасибо, «Радио Дача».

Эти 60 минут специально для вас, наши уважаемые, дорогие слушатели. Вы являетесь главными героями. В удачном часе озвучиваем ваши приветы, поздравления и исполняем музыкальные заявки, которые можно делать только по номеру в Москве. Также напомню, куда отправлять ваши текстовые письма. Группа ВКонтакте «Радио Удача». На стене есть специальный пост «Удачного часа». В комментариях можете писать приветы и поздравления, послания. В целом, сообщение с любым содержанием. Елена Дорогина, например, передает здесь большой привет Ишевской Марине за сахар. FIFA, спасибо. Мне как мужчине хотелось прочитать FIFA, но я думаю, все-таки Марину называют FIFA. Привет девчонкам из швейного цеха Мичуринска. Лена также оставила. Михаил далее передает привет родителям в Луганск. Просит поставить какую-нибудь хорошую песню. Обязательно сделаем это в ближайшее время. И еще один привет всем своим коллегам оставил Анатолий. Говорит, чтобы не опускали руки. Проект еще не закончен. Мы с вами справимся. Верит в вас Анатолий. Так что дерзайте. Здесь прервемся. И уже совсем скоро буду читать ваши последние на сегодня послания. Так что успевайте написать в группе ВКонтакте, как уже рассказал, а также в мессенджере Макса. Прямо сейчас Ольга Бузова с песней «Позови».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет Наталье Дедковской, пожелать ей хорошего настроения и удачного дня. Мама, я тебя люблю и заказываю песню «Ветер с моря дул».
3: Ветер с моря.

0: час.
1: Финишная программа... Прямая программа «Удачный час» здесь, на радио «Дача». Зачитываю последние ваши приветы и поздравления. Антона с повышением поздравляет его любимая Лена. Пишет, что ты у меня самый лучший, я горжусь тобой, поддерживаю и буду всегда рядом, чтобы помочь и поддержать. Также Аленка отправила привет всем своим подругам, с которыми завтра вечером встречаются. Не забудьте об этом. Подмигивание некие еще в конце в виде смайликов. И Светлана передает привет любимым и дорогим людям в город Колпашево Томской области, а конкретно сестренке Олюшке, племянникам Есенюшке, Максимке и Софике или Софике, у которой вчера был день рождения. Желает имениннице крепкого здоровья, успехов в учебе и всего самого светлого. Оставайся такой же доброй девочкой. И, конечно, отдельный сердечный привет своей дочуле Лидуле. Она оставила, ох и любительница Светлана, поковеркать чужие имена. Светлуля, точнее, давайте так ее назовем, чтобы неповадно было. А на этом удачный час сегодня заканчивается. Завтра обязательно вернется в то же время с 12 до 13.00. Я, Андрей Фролов, на сегодня с вами прощаюсь. Оставляю вас с Даней Борисовым. Он продолжит эфир «Радио Дача». Оставайтесь.
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на «Радио Дача». Прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11.30 и в воскресенье в 17.30.
2: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя,

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа.

0: Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Удачный час.
5: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Аня, я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам и хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо.

0: полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил рост числа выдворений нелегальных мигрантов из России более чем в 2.5 раза. Об этом стало известно по итогам встречи президента нашей страны и начальника миграционной службы МВД. Также глава государства назвал интересы местного населения приоритетом для властей России в решении вопросов трудовой миграции. Владимир Путин подчеркнул, работодатели крупного и среднего формата будут обязаны обеспечить мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу, чтобы создать замкнутый цикл «дом-работа-дом». Россиян будут уведомлять о подписании кредитного договора через госуслуги. Такая обязанность появится у банков и микрофинансовых организаций с октября будущего года. Известно, что в сообщении, которое придет на государственный портал, будет указано, кто выдал займ, на какую сумму и на каких условиях. У человека будет 5 рабочих дней, чтобы отказаться от договора, если он не брал кредит. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

ведь, как мы знаем, в ее сердце нет свободного места. Кстати, это очень даже хорошо, чего плакать-то? Я буду радовать вас хорошей музыкой, обещаю. Друзья, для этого не нужно избавляться ни от чего старого. Меня зовут Даня Борисов, всех приветствую. Скоро поставлю хиты группы «Браво», «Алсу» и многих других любимых артистов радио. Удачи!

0: такими песнями действительно небо становится ясным. Это Тони со светлой новинкой, которая получила название «Я с тобой». Быть может, уже завтра увидим эту песню на строчках нашего чарта, на строчках «Горячей десятки». Хит имеет все шансы занять там свое место, но только при условии, что вы будете часто заказывать композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Действуйте, друзья, если песня откликается вашему сердцу. И не пропускайте «Горячую десятку» в пятницу в 19 часов по московскому времени на радио «Удача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы. Там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир. Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности на радио «Дача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орла. Очень бы хотела передать привет своей дочке Гале, которую я очень люблю. Крепкого ей здоровья, долгих лет жизни. Я ее обожаю. Поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Отпетые мошенники». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Доход российских бюджетов всех уровней от миграционных процедур за полтора года увеличился на 30%. За этот период государство получило 321 миллиард рублей, прежде всего за патенты. Из них 60 миллиардов пошли в федеральный бюджет, остальное в региональные. Президент Владимир Путин назвал такой результат приличным. Сегодня каждая четвертая иностранная компания в России имеет связи с Китаем. По данным сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы Бориса Титова, в стране зарегистрировано более 15,5 тысяч организаций с китайскими учредителями. Для сравнения, всего 5 лет назад таких компаний было менее 1500. Волга столкнулась с риском обмеления в ближайшие 20 лет. Основная причина – изменение характера весеннего половодья, отмечают ученые. Из-за частых оттепелей снег тает раньше обычного. Запасы воды в бассейне реки сокращаются, и весной Волга не получает того объема влаги, который необходим для поддержания нормального уровня. Особенно критичным стал прошлый год. Уровень воды в Иваньковском водохранилище упал на несколько метров ниже обычного. По словам местных жителей, в реке становится все меньше рыбы, а переплавиться через нее в некоторых местах можно буквально вброд. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в «Лайф-арене». Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: вот Александр Добронравов пару минут назад пел, отвечал на вопрос, чего хотят мужчины. Группа «Горячий шоколад» же только что рассказала, чего хочет каждая девушка, чтобы милый был рядом, улыбался почаще и нежные слова ей говорил. Мужчинам на заметку. Еще больше интересной информации узнаем далее из хитов Кристины Орбакайте, Михаила Шуфутинского и «Рефлекс» на радио «Дача».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 20 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь – плюс 9, плюс 16 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение –

0: для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. Балтия. Хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск. 27-й километр Новорижского шоссе. Владение 2.
1: Реклама.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему?

плохо без любимого человека, особенно в разгар рабочего дня, когда до финала кажется, что еще очень далеко, а встречи с этим ненаглядным уже очень сильно хочется. Я уверен, скрасит ожидание любого события хорошая музыка. Ее на радиодаче для вас море. Скоро послушаем песню «Фабрики» группы «Секрет» и Юлии Михальчук здесь на радиодаче.

0: такая скромность, недосказанность всегда притягивают внимание любого человека. Поэтому и «Фабрика» сравнивает своего ненаглядного в хите «Он» с «Осенью». Потому что она тоже такая скрытная, любит недосказанность, применчивое настроение у этой девушки. В общем, все, чтобы раскачать кого-то на эмоциональных качелях. У нас до финала часа ожидаются, наоборот, успокаивающие хиты. Один в рубрике «Удачный момент» послушаем, а вторым станет песня Таисии Повалий. Никого не пропустите на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
8: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
9: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
8: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду его возвращения домой с нетерпением и хочу для

0: новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мигранты будут платить налог за неработающих членов семей со следующего года, пишет ТАСС. Если налоговые органы не смогут подтвердить наличие у иностранца дохода или выявят, что его заработок ниже прожиточного минимума, его патенты или разрешение на работу будут аннулированы. В этом случае сам мигрант и члены его семьи потеряют право на пребывание в России. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. Как сообщили в Минтрансе, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Риска дефицита красной рыбы и икры на российском рынке нет. В Росрыболовстве не обсуждают возможные ограничения экспорта такой продукции, заявили ведомстве. Общий объем добычи водных биоресурсов к началу сентября достиг почти 3,5 миллионов тонн, что примерно соответствует уровню прошлого года. Небольшое отставание по лососевым удается компенсировать за счет других видов рыбы. Промысел сельди идет лучше ожидания, а добыча минтая проходит успешно. Благодаря этому удается поддерживать стабильные поставки рыбной продукции на внутренний рынок. Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, красоте и продуктах питания. Средний чек на медуслуги вырос на 11%, на покупки в аптеках на 12%, а в салонах красоты на 4%. При этом в выборе продуктов граждане все чаще дают предпочтение собственным торговым маркам магазинов. Об этом сообщили аналитики РИА Новости. Заметно сократились расходы на книги и канцтовары. Россияне также стали экономить на мелкой электронике и услугах турагентов и реже посещают рестораны. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: другой планете, любовь и ветер. Это все о том, что хорошо там, где нас нет. Но я уверен, всегда хорошо там, где есть радио. Дальше, друзья, в этом только что нас убеждала группа «Дискотека Авария» своим хитом «Небо». Согласитесь, захотелось ведь улыбнуться, услышав эту лучезарную песню. На очереди еще много таких же. Скоро послушаем «Seven Rose», группу «Премьер-министр» и Катю Лель здесь, на радио «Дача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

Вот и остается нам, друзья, разве что наслаждаться цветами в хитах. Например, сейчас о разных растениях нам спел проект Seven Rose в хите «Черная смородина». Мы же продолжаем наслаждаться осенью, дабы она была несколько более солнечной, более теплой. Ставим для вас лучшую отечественную музыку. Скоро на радиодачу веселые ребята Дима Билан и Валерий Леонтьев.

0: «Любимый мой, один такой на свете». Это слова, которыми можно описать, конечно же, свою вторую половинку, а во-вторых, можно описать свой самый любимый день недели, пятницу. Она, кстати говоря, уже завтра. И мы продолжаем активное движение ей навстречу под аккомпанемент лучшей отечественной музыки. Спасибо Юте за компанию. Совсем скоро послушаем хиты Настасьи Самбурской, Анжелики Варум, Леонида Агутина и многих других любимых артистов радио. Удачи, никуда не уходите.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа Непара.
1: Полина Гагарина.
0: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Звоню из города Перми. Всем привет. 7-му участку УНИКЭМ. И хочу, чтобы

0: новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Депутаты ЛДПР призывают Роспотребнадзор проверить качество питания в школах, детсадах и колледжах. Лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение к главе надзорного ведомства Анне Поповой. Парламентарий считает, что следует оценить, соответствует ли фактический рацион утвержденному меню, а также проверить калорийность и пищевую ценность блюд, массу порций, а также условия хранения и сроки годности продуктов. На проблемы питания жалуются многие родители и дети, заявила пресс-секретарь ЛДПР Элеонора Кавшар.
2: С началом сентября мы получаем все больше обращений. Родители бьют тревогу из-за питания в школах и детских садах, потому что дети жалуются, что еда невкусная, холодная, разваренная, суп как из воды. Поэтому, конечно, дети это есть не хотят. По факту, смотря в бумаге, мы видим, что и калории просчитаны, и рацион вроде как сбалансирован, и в некоторых меню даже есть и овощи, и фрукты, но на самом деле факт того, что есть на бумаге, и того, что едят дети в школах, детских садах и колледжах, не совпадает.
1: Депутаты ЛДПР предлагают обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений и привлечь виновных к ответственности. Парламентарии подчеркивают, что качество питания детей не должно зависеть от региона проживания. Систему отслеживания геопозиции мигрантов планируется внедрить по всей России. В Москве уже тестируют приложение Амина. К 2029 году систему планируют внедрить по всей стране и перевести миграционный учет в электронный формат. Минпросвещение планирует ввести нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. Согласно предложению, один специалист должен приходиться на 200 воспитанников детских садов, на 300 школьников и на 500 студентов колледжей и техникумов. По мнению экспертов, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: рядом с успешным мужчиной всегда присутствует какая-то вдохновляющая дама. И вот найти такую свою малышку – задача максимум для каждого. Уверена, многих слушателей радиодачи она уже есть. И пусть вы сейчас не вместе, она свою работу работает, вы свою. Но вы обязательно встретитесь, вдохновитесь и будете вновь счастливым человеком. Нужно только пару часиков потерпеть, дождаться окончания рабочего дня. Поможет дойти до этой точки хорошая музыка в нашем эфире. Скоро Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова и «Фабрика» здесь, на радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь – плюс 9, плюс 16 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

легенда отечественной эстрады, который недавно стал народным артистом России. Это Михаил Шуфутинский в нашем эфире с хитом «Последний полет». Ненадолго попрощаемся с артистом, ненадолго, потому как уже 26 сентября, через две недели с небольшим, увидим его на сцене юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Михаил Шуфутинский придет поздравить «Радиодача» с 20-летием. Ему компанию в указанный день составят группа «Фабрика», Николай Басков, Филипп Киркоров, Юлиана Краулова и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем на нашем музыкальном шоу и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника

0: не пара на радио «Дача». Еще одни участники юбилейного шоу, которое состоится 26 сентября в Лайф-арене. Имя ему «Удачные песни». Там еще, напомню, увидим Николая Баскова, группу «Комбинацию», Стас Михайлова и многих других любимых артистов радио «Дача». У меня причина радоваться одна имеется. Имя ей Мария Федорова. Она уже в студии радио «Дача», готова меня заменить в эфире. Я прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного вечера в ритме любимой музыки, музыки радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Люберец. Большой пламенный привет моим знакомым, родственникам и родным и близким. Моему сыночку Демиду, который в настоящее время со мной едет в машине домой. Хочу заказать песенку Света. И большое спасибо, Радио «Дача». Всех благ.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля удачной песни осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования. Подать заявление можно через госуслуги, а также лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Об этом сообщается в канале Центральной избирательной комиссии России в МАКСе. Отмечается, что возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или другим уважительным причинам. Напомню, отдать свой голос за депутатов Госдумы можно будет с 18 по 20 сентября. Рублево-Архангельская линия появилась на схемах метро Москвы. Навигацию обновляют после открытия первого участка графитовой ветки. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, более 70 тысяч цифровых и бумажных схем заменят в вагонах, на платформах, вестибюлях и перед входами на станции метро МЦК и МЦД. На навигационных элементах теперь указаны 447 станций, 17 линий метро, включая МЦК и 4 МЦД. Напомню, первый участок новой линии метро от делового центра до бульвара генерала Карбышева открыли 5 сентября. Пассажиры электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании смогут бесплатно провести велосипеды с 11 по 14 сентября. Льгота действует с 9 вечера пятницы до 6 утра понедельника. Как сообщила пресс-служба перевозчика, такое решение связано с проведением московского осеннего и детского велофестиваля в воскресенье. Для прохода через турникет пассажиру нужно будет оформить на станции отправления нулевую квитанцию для провоза велосипеда. В России может появиться цифровой ID рыболова. Это универсальный документ, который объединит сведения о путевках, зарегистрированных орудиях лова и взаимодействия с госорганами. Также обсуждается введение электронного рыболовного журнала для любительской рыбалки, пишет «Российская газета». Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой...

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: Это Артик Асти на радиодаче с композицией номер один. Кстати, Дима Билан зарегистрировал недавно товарный знак «Я твой номер один». Следом Игорь Николаев зарегистрировал знак 3 сентября. Видимо, мода сейчас такая. Может, тоже что-нибудь зарегистрировать? Почему бы и нет? Любимая музыка всегда в моде для вас на радиодаче. Слушать будем Влада Топалова, Регину Тодоренко и Николая Баскова уже совсем скоро. Мария Федорова с вами. Всем большущий привет отправляю.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачный

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Красивой женщине все к лицу. Даже маленький, старенький миллионер.
0: Это радио «Дача».

мучает не тех, кто виноват. Что-то есть в этих словах. А для всех и каждого любая отечественная музыка на радиодаче самая лучшая и любимая. Насладимся ею с лихвой. Послушаем в ближайшие минуты группу «Лицей», Юрия Антонова и Ани Лорак. И заявку музыкальную в финале часа исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и заказывайте песни, которые любите. А мы ближайшую заявку исполним в финале часа на радио «Дача».

0: длинных выходных, но впереди ноябрь не менее прекрасный, в котором тоже будет короткая рабочая неделя. Да и в настоящее время грех жаловаться. Завтра пятница придет и принесет долгожданный отдых. Отсчитываем часы вместе в компании «Радиодачи» и продолжаем наслаждаться отличной музыкой, разумеется. Скоро послушаем Никиту и Марию Зайцеву и сразу же после исполним заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Всем желаю хорошего вечера.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Не пропустите! Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
8: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
7: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дульцева Валентина, я из Пермского края. Сегодня я хочу передать привет своим родным, близким, друзьям и соседям по даче. Пожелать всем хорошей погоды, отличных дней до выходных и выходных тоже. И заказываю песню в исполнении Валерии. А вам, Радио «Дача», большое спасибо. И мы всегда с вами. Мы вас очень любим.

0: Московское время, 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Система образования инженеров в России станет более прикладной. Как подчеркнули в Миноборнауке, готовить специалистов необходимо под конкретные технологические задачи и в тесном партнерстве с бизнесом. Теоретическое обучение должно быть связано с реальными запросами экономики уже с первых курсов. Сейчас в стране работают 50 передовых инженерных школ, их индустриальными партнерами выступают более 350 компаний. Социально значимые продукты подешевели в августе более чем на 4%. Снижение зафиксировано в 14 из 25 категорий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации компаний розничной торговли. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай, почти 25%. Также заметно упали цены на курицу, сахар, гречку, подсолнечное масло и сезонные яблоки. По сравнению с августом прошлого года, такие продукты стали дешевле на 3%. Каждый пятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Таких граждан стало почти на 4% больше, чем в первой половине прошлого года. По данным Росстата, самые высокие зарплаты у производителей табака, нефтяников и газовиков. В этих отраслях они превышают 200 тысяч рублей в месяц. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем, подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 35 копеек, евро – 98 рублей 29 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
1: Прямо сейчас

надежд. И лишь на первый взгляд далеко мы везем московские тайны по секретным веткам метро. Не найдя подходящего слова и не зная других аккордов, мы теряем друг друга снова в бесконечности переходов.

0: на радиодаче о дорожных ситуациях, которые прямо сейчас происходят во всех городах, мне кажется. Пробки, они самые. Но, знаете, стоит на дорожные заторы смотреть философски. Если затор, значит, надо остановиться и, возможно, о чем-то подумать, поразмышлять. Ведь в любом случае вы успеете, если этого хочет судьба. Да, я фаталистка, и в целом вроде неплохо. И неплохо, что мы проводим вечер этот чудесный осенний вместе в компании «Радиодача». Скоро будем подпевать любимым хитам, которые для вас исполнит Олег Газманов, Зайнаб Махаева и Владимир Пресняков. Мария Федорова меня зовут. Всем большущий привет отправляю.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 16 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: пролетают как один миг. Вот радиодача уже в этом году будет 20 лет. Отмечать будем вместе в Лайф-арене в Москве 26 сентября на юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами в этот вечер будут все звезды эфира. И Стас Михайлов, и Михаил Шафутинский, Юлиана Краулова, и Полина Гагарина, Кайметов, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее. В нашем эфире слушать с удовольствием будем Славу и группу «Кармен». Приятного вечера вам.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Верская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: месте поселения с названием Малиновка, представляете? Все благодаря малине, наверное, и маленькой певчей птичке, от которой только что спела группа «Верасы» на радио «Дача». Далее будем слушать тоже такого певчего соловья Сергея Лазарева. И музыкальную заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Всем отличного вечера желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Александр Шоуа. Игру.

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Костяна, Костю, с днем рождения и передать для него песню в исполнении Марины Федункив «А я все равно круче». Костя, с днем рождения тебя, дорогой. Всех тебе жизненных благ. Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В столице открыли новый съезд московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Как сообщил мэр Сергей Собянин, эстакада с двумя полосами длиной 800 метров частично проходит над путями МЦД-2. Благодаря новому съезду пробки на этом участке уменьшатся почти вдвое. Время съезда с МСД на Каширское шоссе сократится с 6 до 1 минуты. Также ожидается разгрузка Каспийской улицы и Каширского шоссе. В столице продолжается программа заботы о здоровье «Московский чекап». Ее уже начали проходить более 1,5 миллиона москвичей. 700 тысяч завершили первый этап. Онлайн-часть чекапа показала, что среди наиболее распространенных рисков у москвичей – сердечные патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет. Об этом сообщила заммэр Анастасия Ракова.
2: Мы хотим в Москве перейти от системы, у человека появилось заболевание, и медицина начала его лечить, в проактивной позиции, когда больше внимания будем уделять профилактике, чтобы оценивать состояние здоровья человека на сегодняшний момент, выявлять риски и предриски и уже не допускать развития заболеваний.
1: Для дополнительной проверки выявленных рисков москвичам назначили более 3 миллионов углубленных исследований. Чаще всего участники получали направление на анализы для оценки работы печени, почек и состояния клеток и тканей организма. Все назначенные по медицинским показаниям исследования можно пройти бесплатно по полису ОМС. Самыми популярными направлениями для путешествий внутри страны летом оказались Москва и Петербург. На них пришлось 16-12% бронирований. Также этим летом заметно вырос интерес к Буговещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а сильнее всего вырос спрос на Абхазию и Китай. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: проводим эти минуты на радио «Дача». С удовольствием послушали хит «Обручальное». Кстати, артист посвятил эту песню всем женщинам. И мы надеемся, что каждая слушательница наша уже нашла свое счастье или в двух шагах от него. Мы тоже с удовольствием и счастливим кого-то из вас приветом или поздравлением в рубрике «Удачный момент». Принимаем заявки на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте какие-то приятные сообщения друг другу и закрепляйте все сказанное любимой песней. Она и прозвучит на радиодаче в финале часа. Но прежде слушать будем Дмитрия Маликова, Шуру и группу «Фабрика». Уже совсем скоро.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Деньги приходят и уходят. И уходят, и уходят.
0: Это радио «Дача».

0: Особенно, когда соседи заходят, друзья, и говорят, картошку надо, огурцы, кабачки. А что, все лето вкалывали на огородах, и вот пришло время собирать урожай. Дачный сезон продолжается и по-прежнему сопровождается только отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радио Дача». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или что-то полезное написать, приятное. Вот Аля написала: «Гортензия в этом году мой главный повод для гордости». Это очень приятно. И напоминаю, друзья, отправить свое приятное послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы вам музыку отличную, отечественную, отправляем далее на «Радио Дача». Слушать будем группу «Веселые ребята», Таисию Повали и «Хай-фай» уже совсем скоро.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: Улок Ростов, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, 1. Угрынская, 13-774-629-00.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: На радиодаче группа «Веселые ребята» и песня «Никогда не поверю», вышедшая в 1979 году. А годом ранее группа «Бонни М» написала, собственно, оригинал. Видимо, нашим песня очень понравилась, ее срочно решили адаптировать для советской публики. Изменили текст, сделали его более глубоким и философским. Да. Далее тоже с таким подтекстом глубоким, философским, Ольга Бузова появится в эфире «Радиодача» и будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Отлично! Всем вечера желаю! Здорово, что мы вместе!
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мой Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мой Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Кэш можем.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимые «Радио «Дача». Меня зовут Нина. Я из подмосковной Балашихи. Хочу передать привет Валентине, подруге. Поставьте, пожалуйста, для нее песню группы «Фристайл» «Прощай навеки, последняя любовь». Огромное спасибо, любимое радио «Дача». Желаю всем отличного здоровья и хорошего настроения.

0: социальных сетях. И наверняка будет приятно услышать душевные песни в эфире «Радио Дача». Свято в это верю. Впереди ожидаются хиты Сергея Чумакова, Руслана Алихно и Кати Лель. И, разумеется, заявка музыкальная тоже будет исполнена в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для связи наш студийный московский 8495-995-2555. Аппарат ждет.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 19 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь – плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Почти каждая женщина считает себя красивой. Причем на первом месте собственное самоощущение, и лишь некоторым важна оценка окружающих. Мы никого ни в коем случае не оцениваем. Все прекрасны по-своему. И здорово, что мы все вместе проводим этот осенний вечер в компании «Радиодач». Красивейшая музыка впереди. Будем слушать Михаила Шафутинского, Филиппа Киркорова и Люсю Чеботину. Это далеко не все. Сами скоро все услышите. Хорошего всем настроения. We'll be right back.

0: по-настоящему запоминающимся для Михаила Шуфутинского и для нас, поклонников его творчества. Наконец-то исполнитель народных хитов стал официально народным артистом нашей страны. И на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября он уже будет в новом амплуа. Очень рады и от всей команды «Радио Дача» поздравляем. И переходим к следующим композициям. Будем слушать в ближайшие минуты группу «Интонация» и Татьяну Буланову. Остаемся вместе.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Аркадий, я звоню из Рязани. Хочу заказать песню «Ягода Марина» «Нас тебе манила» для любимой бабушки Тиди и ее лучшей подруги Раи Грибовой. Желаю им и всем слушателям класснейшего настроения и приятнейшего вечера. А вам, радио «Дача», как всегда, большое спасибо. Мы вас очень любим. До свидания.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваша жена клад, то вам принадлежат только 25%.
0: Это радио «Дача».

занимает четвертую строчку в хит-параде «Горячая десятка». Новинка «Хэппи-энд» в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Дальнейшую судьбу этой композиции в нашем чарте узнаем уже завтра, когда будем подводить музыкальные итоги недели. Сделаем это в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели тоже уже приготовили. Будем слушать свежую работу от Натальи Подольской, ее новую песню «Сестра». Завтра в 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». А пока будем баловать себя уже знакомыми хитами на радиодаче в исполнении группы «Корни» и Валерия Леонтьева. Приятного вечера всем!

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: на радиодаче. Вообще здорово быть романтиком, ведь они даже в пасмурную погоду радуются солнцу. Собственно, значит, мы тоже романтики, потому что мы тоже радуемся любой погоде, потому что у природы нет плохой погоды и нет плохих песен на радиодаче, только хорошие, любимые специально для вас. Впереди хиты Жасмина и Ирины Салтыковой, и после будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Полина Гагарина.
2: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Хочу передать своим коллегам большой привет. И поставьте песню группы «Комбинат», «Не забывай». Спасибо, радио «Дача».

0: Стихи данной композиции посвящены девушке, с которой автору не суждено было быть вместе. Можете поискать в интернете эту историю, она есть в свободном доступе. В общем, что важно? Важно вовремя все делать, чтобы потом не пришлось сожалеть о несказанных словах или не сделанных поступках. Батырхан только что был на радиодаче с композицией «Твои шаги», и мы идем дальше, будем слушать другие хиты, посвященные тоже кому-то. Ирина Аллегрова и Игорь Крутой появятся в эфире. Слава и группа «Руки вверх». Все для вас на Радио Дача. Будем вместе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь – плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только

0: классического танца с 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

когда и девочки, и мальчики не понимают, что кто-то занят, и все равно одаривают, так сказать, своей любовью. У нас любовь исключительно к музыке, музыке радиодачи. Впереди классные хиты Елены Кукарской и Михаила Шафутинского. И свободно место в рубрике «Удачный момент». Ждем от вас душевную заявку. Звоните по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Оставляйте поздравления, привет, признание или комплимент. И не забудьте все сказанное закрепить песней, которую любите. Ее и поставим в эфир радиодачи в финале часа. We'll be right back.

0: теплее, когда звучат такие песни в эфире радиодачи. Это «Карамельки», собственно, с композицией «Осень». А далее будем согреваться вместе с хитами Вованы, Анны Семенович и Татьяны Овсиенко. И заявка уже мелькает в финале этого часа в рубрике «Удачный момент». Кого-то точно сделаем чуть счастливее этим вечером.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даня, я из города Брянска. Передаю привет своим родителям, Игорю и Анне. Очень вас люблю, спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что вы такие хорошие. Специально для вас заказываю песню группы «Мираж». Спасибо, радио.

Радиодача, группа, которая появилась после первого проекта «Фабрика звезд» в 2002-м. А название выбрали как символ фабрики по созданию хитов. Ведь более чем за 20 лет у девушек действительно море хитов. Только что послушали один из них «Не родись красивой», называется песня. Далее на «Радиодаче» тоже только хиты, любимые, лучшие. Александра Айвазова послушаем, Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову и группу «Гости из будущего». Всем потрясающего вечера желаю. Мария Федорова с вами. Остаемся вместе.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

в магазине говорят: женщина, вы последняя в очереди. Именно вот в этот момент хочется, чтобы в индустрии красоты ученые изобрели такое зелье, чтобы выпить и лет десяток, как говорится, с плеч долой. Но еще Фаина Раневская, знаете ли, говорила: сколько фасад не ремонтируй, и далее по тексту. Главное все же красота души. Немного косметики, правда, и улыбка, которая просто озаряет светом всех вокруг. И любимая музыка для вас тоже озаряет наш путь, который ведет в ночь, но еще пока рано, есть некоторое время. Так вот, будем слушать и подпевать замечательным хитам на радиодаче в исполнении Александра Барыкина и Димы Билана. Всем красоты, счастья и хорошего настроения желаю.

0: отрывка, которая вошла в альбом 1994 года. С удовольствием насладились этой песней. Далее будем подпевать хитам Султана Лагучева и Леонида Агутина с Анжеликой Варум в дуэте. Я тоже побуду рыбкой золотой. Исполню чье-то музыкальное желание в рубрике «Удачный момент». А после попрощаюсь буквально до завтра. Всем желаю приятной ночи. С вами была Мария Федорова. И хорошего всем настроения, конечно же, в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я хочу услышать песню Мурата Насырова «Я – это ты» из города Троицка, Челябинской области. Меня зовут Наталья. Привет моему мужу, моей семье, Илье и Валентине Ванне. Спасибо вам, Радио «Дача». Очень люблю вас.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный, 3 метра в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: передача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Холостяк всю работу по дому делает сам, а женатого заставляет жена.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника
0: Александр Шоуа

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабая морось. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 8, плюс 14 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кэш-можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш-можем.
2: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.